0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Это радио соляной столицы.
1: На тебе белая фата и платье в нуле.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать, к тебе домой или к тебе домой. Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

Я только посмотрела в зеленые, как море, глаза. Я даже не успела тебе о самом главном сказать.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: как хочешь, дочку, а я сын.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Львы, берегитесь чужого занудства, это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу. Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас что-то занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки, держите размеренный темп. Рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все правильно делаете. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Соленое лето.

0: Соль FM. Погода.
1: 29 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 10 градусов, вечером до 5.

0: Радио соляной столицы. В Прикамье 8 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

0: знают звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Львы, берегитесь чужого занудства, это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу. Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас что-то занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки, держите размеренный темп. Рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все правильно делаете. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Это радио с соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: 29 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.

0: сайте группадипломат.рф. Переключись на молодость.
1: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
3: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «JQ J-Land» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
8: Нам 10 лет.
9: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой весь

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Львы, берегитесь чужого занудства, это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу. Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас что-то занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки, держите размеренный темп. Рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все правильно делаете. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Как семья, мы большие.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 29 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Веста

0: программе только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль. Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
1: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
0: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
1: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
5: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Нам 10 лет.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Львы, берегитесь чужого занудства, это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу. Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас что-то занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки, держите размеренный темп. Рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все правильно делаете. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 29 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
0: Реклама на Соль FM. За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода J-Ku, J-Land выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и 2. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF.

0: 212-11-50. Тополевый переулок 5.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Лицензия номер L0401-11-67-59-03-800-393-23 от 25.12.2020. ОГРН 102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
5: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: знаешь, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Львы, берегитесь чужого занудства, это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу. Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас что-то занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки, держите размеренный темп. Рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все правильно делаете. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 29 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 10 градусов, вечером до 5.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215

0: государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» – выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
3: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
4: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
5: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радиос ЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Искусственный интеллект становится для россиян не просто помощником, но и собеседником, которому можно доверять. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Анкетолог», в котором приняли участие около 2000 человек. Советам нейросетей доверяет 92% пользователей, а более половины опрошенных считают общение с искусственным интеллектом комфортнее разговора с человеком. Эксперты объясняют это отсутствием осуждения и ощущением безопасности. Все чаще нейросети помогают россиянам решать рабочие вопросы. 16% используют их при подготовке к собеседованиям, 14% для написания текстов. Еще 13% обращаются к искусственному интеллекту с вопросами о здоровье и самочувствии. Пока одни спасаются от комаров всеми возможными способами, другие смогут стать для них настоящим магнитом. В России выпустили экспериментальный крем, который не отпугивает насекомых, а привлекает их к человеку. По заявлению производителя «Визит», средство усиливает запаховые сигналы кожи, по которым комары находят свою добычу. В основе крема ароматическая композиция, имитирующая естественный запах человека. Однако точный состав держит в секрете. Новинку выпустили ограниченным тиражом, чтобы проверить интерес покупателей. Если эксперимент окажется успешным, серийное производство необычного крема могут запустить в 2027 году в Тверской области. Американский черный медведь ворвался в дом и случайно устроил пожар на кухне, сообщает UPI. Инцидент произошел в ночь на 19 августа в городе Маунт-Крестед-Бьют в штате Колорадо. Сначала зверь выбил наружную дверь и пробил стекло в прихожей. Оказавшись внутри, он опрокинул стеллажи, мебель и оконные рамы в прихожей и гостиной, после чего перебрался на кухню, где разнес холодильник, разобрал мусор и сломал деревянную сушилку для посуды. Подставка упала на включенную электрическую плиту и загорелась, наполнив дом дымом. В это время в доме находились двое жильцов. Они позвонили в службу 911, сообщив, что медведь скребется в дверь их спальни. Прибывшие полицейские обнаружили зверя, пытавшегося выбить окно в гостиной. Учитывая агрессивное поведение животного, стражи порядка усыпили его, а затем потушили пожар. Возгорание удалось локализовать в пределах кухни. Никто из людей не пострадал. Только добрых новостей желает вам команда «Радиос ЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
9: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand выбираете машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
10: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех.

0: 7200. Код города 342.
1: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201 50 29.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-3-44-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Интересные и полезные новости в эфире радио СЛФМ. У микрофона Александр Соловьев. По информации научного журнала Nature Communications Earth and Environment, вечная мерзлота по всему миру начала оттаивать значительно быстрее. Международная группа исследователей изучила данные со 156 станций наблюдения за последние 24 года. Глубина сезонного оттаивания увеличилась более чем на половине станций в Арктике и почти во всех горных районах. Ученые отмечают, жаркое лето все сильнее прогревает грунт, а холодные зимы уже не возвращают его в прежнее состояние. Последствия могут быть серьезными – проседание дорог, повреждение трубопроводов и трещины в зданиях. Кроме того, из почвы высвобождается углекислый газ и метан. Для России, где вечная мерзлота занимает около 65% территории, эта проблема особенно актуальна. Как отличить обычную осеннюю хандру от состояния, при котором уже нужна помощь специалиста? Своими рекомендациями поделилась психолог Екатерина Кротова. По ее словам, грусть после окончания лета – естественная реакция на завершение приятного периода. Однако, если подавленное настроение сохраняется больше 2 недель, длится практически весь день, а привычные занятия, встречи с друзьями и прогулки больше не приносят радости, это может говорить о депрессивном эпизоде. В таком случае не стоит ждать, пока все пройдет само. Лучше обратиться к психотерапевту или психиатру. Главный признак обычной сезонной тоски – человек по-прежнему способен получать удовольствие от повседневной жизни. В Австрии к 86-летнему альпинисту вернулся его рюкзак, который он был вынужден оставить в ледниковой трещине более 60 лет назад. Об этом пишет The Guardian. Личные вещи, ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка были обнаружены в июле на леднике Зульстальфернер на высоте около 3 километров в австрийском Тироле. Полиция начала расследование и по сохранившимся, хотя и сильно выцветшим документам, установила имя владельца и разыскала его. Оказалось, что мужчина упал в расщелину в августе 1963 года, пересекая ледник с друзьями. Группу связывала веревка, поэтому товарищи сумели вытащить альпиниста. Чтобы облегчить себе подъем, он снял рюкзак и бросил его в трещину. В полиции сообщили, что состояние здоровья владельца уже не позволяет ему забрать находку лично, поэтому вещи передали его сыну. Отличного дня и прекрасного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

В ритме города. В ритме края. Соль FM. 10 лет в эфире.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
2: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, J-Land. Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Искусственный интеллект становится для россиян не просто помощником, но и собеседником, которому можно доверять. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса.

0: конкурса «Анкетолог», в котором приняли участие около 2000 человек. Советам нейросетей доверяет 92% пользователей, а более половины опрошенных считают общение с искусственным интеллектом комфортнее разговора с человеком. Эксперты объясняют это отсутствием осуждения и ощущением безопасности. Все чаще нейросети помогают россиянам решать рабочие вопросы. 16% используют их при подготовке к собеседованиям, 14% – для написания текстов. Еще 13% обращаются к искусственному интеллекту с вопросами о здоровье и самочувствии. Пока одни спасаются от комаров всеми возможными способами, другие смогут стать для них настоящим магнитом. В России выпустили экспериментальный крем, который не отпугивает насекомых, а привлекает их к человеку. По заявлению производителя «Визит», средство усиливает запаховые сигналы кожи, по которым комары находят свою добычу. В основе крема ароматическая композиция, имитирующая естественный запах человека. Однако точный состав держит в секрете. Новинку выпустили ограниченным тиражом, чтобы проверить интерес покупателей. Если эксперимент окажется успешным, серийное производство необычного крема могут запустить в 2027 году в Тверской области. Американский черный медведь ворвался в дом и случайно устроил пожар на кухне, сообщает UPI. Инцидент произошел в ночь на 19 августа в городе Маунт-Крестед-Бьют в штате Колорадо. Сначала зверь выбил наружную дверь и пробил стекло в прихожей. Оказавшись внутри, он опрокинул стеллажи, мебель и оконные рамы в прихожей и гостиной, после чего перебрался на кухню, где разнес холодильник, разобрал мусор и сломал деревянную сушилку для посуды. Подставка упала на включенную электрическую плиту и загорелась, наполнив дом дымом. В это время в доме находились двое жильцов. Они позвонили в службу 911, сообщив, что медведь скребется в дверь их спальни. Прибывшие полицейские обнаружили зверя, пытавшегося выбить окно в гостиной. Учитывая агрессивное поведение животного, стражи порядка усыпили его, а затем потушили пожар. Возгорание удалось локализовать в пределах кухни. Никто из людей не пострадал. Только добрых новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье. 2 часа дня. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в Экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и 2. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам, и ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь, компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
8: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-03-800-393-25-12-2020. ОГРН 102-500-90-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
11: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, 3 варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
12: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
13: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29.
14: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
15: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Интересные и полезные новости в эфире радио СЛФМ. У микрофона Александр Соловьев. По информации научного журнала Nature Communications Earth and Environment, вечная мерзлота по всему миру начала оттаивать значительно быстрее. Международная группа исследователей изучила данные со 156 станций наблюдения за последние 24 года. Глубина сезонного оттаивания увеличилась более чем на половине станций в Арктике и почти во всех горных районах. Ученые отмечают, жаркое лето все сильнее прогревает грунт, а холодные зимы уже не возвращают его в прежнее состояние. Последствия могут быть серьезными – проседание дорог, повреждение трубопроводов и трещины в зданиях. Кроме того, из почвы высвобождается углекислый газ и метан. Для России, где вечная мерзлота занимает около 65% территории, эта проблема особенно актуальна. Как отличить обычную осеннюю хандру от состояния, при котором уже нужна помощь специалиста? Своими рекомендациями поделилась психолог Екатерина Кротова.

0: По ее словам, грусть после окончания лета – естественная реакция на завершение приятного периода. Однако, если подавленное настроение сохраняется больше 2 недель, длится практически весь день, а привычные занятия, встречи с друзьями и прогулки больше не приносят радости, это может говорить о депрессивном эпизоде. В таком случае не стоит ждать, пока все пройдет само. Лучше обратиться к психотерапевту или психиатру. Главный признак обычной сезонной тоски – человек по-прежнему способен получать удовольствие от повседневной жизни. В Австрии к 86-летнему альпинисту вернулся его рюкзак, который он был вынужден оставить в ледниковой трещине более 60 лет назад. Об этом пишет The Guardian. Личные вещи, ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка были обнаружены в июле на леднике Зульстальфернер на высоте около 3 километров в австрийском Тироле. Полиция начала расследование и по сохранившимся, хотя и сильно выцветшим документам, установила имя владельца и разыскала его. Оказалось, что мужчина упал в расщелину в августе 1963 года, пересекая ледник с друзьями. Группу связывала веревка, поэтому товарищи сумели вытащить альпиниста. Чтобы облегчить себе подъем, он снял рюкзак и бросил его в трещину. В полиции сообщили, что состояние здоровья владельца уже не позволяет ему забрать находку лично, поэтому вещи передали его сыну. Отличного дня и прекрасного настроения желает вам команда «Радио Сэлифэм».
1: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: Реклама на Соль-ФМ. За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в Экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
1: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
2: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом Дафавто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь, компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом Дафавто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программе

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Искусственный интеллект становится для россиян не просто помощником, но и собеседником, которому можно доверять. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Анкетолог», в котором приняли участие около 2000 человек. Советам нейросетей доверяет 92% пользователей, а более половины опрошенных считают общение с искусственным интеллектом комфортнее разговора с человеком. Эксперты объясняют это отсутствием осуждения и ощущением безопасности. Все чаще нейросети помогают россиянам решать рабочие вопросы. 16% используют их при подготовке к собеседованиям, 14% для написания текстов. Еще 13% обращаются к искусственному интеллекту с вопросами о здоровье и самочувствии. Пока одни спасаются от комаров всеми возможными способами, другие смогут стать для них настоящим магнитом. В России выпустили экспериментальный крем, который не отпугивает насекомых, а привлекает их к человеку. По заявлению производителя «Визит», средство усиливает запаховые сигналы кожи, по которым комары находят свою добычу. В основе крема ароматическая композиция, имитирующая естественный запах человека. Однако точный состав держит в секрете. Новинку выпустили ограниченным тиражом, чтобы проверить интерес покупателей. Если эксперимент окажется успешным, серийное производство необычного крема могут запустить в 2027 году в Тверской области. Американский черный медведь ворвался в дом и случайно устроил пожар на кухне, сообщает UPI. Инцидент произошел в ночь на 19 августа в городе Маунт Крестед Бьют в штате Колорадо. Сначала зверь выбил наружную

0: Двери пробил стекло в прихожей. Оказавшись внутри, он опрокинул стеллажи, мебель и оконные рамы в прихожей и гостиной, после чего перебрался на кухню, где разнес холодильник, разобрал мусор и сломал деревянную сушилку для посуды. Подставка упала на включенную электрическую плиту и загорелась, наполнив дом дымом. В это время в доме находились двое жильцов. Они позвонили в службу 911, сообщив, что медведь скребется в дверь их спальни. Прибывшие полицейские обнаружили зверя, пытавшегося выбить окно в гостиной. Учитывая агрессивное поведение животного, стражи порядка усыпили его, а затем потушили пожар. Возгорание удалось локализовать в пределах кухни. Никто из людей не пострадал. Только добрых новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. В Прикамье. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Реклама на Соль FM.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
12: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
13: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-250-3-4-0-29-4-0-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-3-44-11. Соленое лето

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Интересные и полезные новости в эфире радио СЛФМ. У микрофона Александр Соловьев. По информации научного журнала Nature Communications Earth and Environment, вечная мерзлота по всему миру начала оттаивать значительно быстрее. Международная группа исследователей изучила данные со 156 станций наблюдения за последние 24 года. Глубина сезонного оттаивания увеличилась более чем на половине станций в Арктике и почти во всех горных районах. Ученые отмечают, жаркое лето все сильнее прогревает грунт, а холодные зимы уже не возвращают его в прежнее состояние. Последствия могут быть серьезными – проседание дорог, повреждение трубопроводов и трещины в зданиях. Кроме того, из почвы высвобождаются углекислый газ и метан. Для России, где вечная мерзлота занимает около 65% территории, эта проблема особенно актуальна. Как отличить обычную осеннюю хандру от состояния, при котором уже нужна помощь специалиста? Своими рекомендациями поделилась психолог Екатерина Кротова. По ее словам, грусть после окончания лета – естественная реакция на завершение приятного периода. Однако, если подавленное настроение сохраняется больше 2 недель, длится практически весь день, а привычные занятия, встречи с друзьями и прогулки больше не приносят радости, это может говорить о депрессивном эпизоде. В таком случае не стоит ждать, пока все пройдет само. Лучше обратиться к психотерапевту или психиатру. Главный признак обычной сезонной тоски – человек по-прежнему способен получать удовольствие от повседневной жизни. В Австрии к 86-летнему альпинисту вернулся его рюкзак, который он был вынужден оставить в ледниковой трещине более 60 лет назад. Об этом пишет The Guardian. Личные вещи, ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка были обнаружены в июле на леднике Зульстальфернер на высоте около 3 километров в австрийском Тироле. Полиция начала расследование и по сохранившимся, хотя и сильно выцветшим документам, установила имя владельца и разыскала его. Оказалось, что мужчина упал в расщелину в августе 1963 года, пересекая ледник с друзьями. Группу связывала веревка, поэтому товарищи сумели вытащить альпиниста. Чтобы облегчить себе подъем, он снял рюкзак и бросил его в трещину. В полиции сообщили, что состояние здоровья владельца уже не позволяет ему забрать находку лично, поэтому вещи передали его сыну. Отличного дня и прекрасного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час.

на 5 минут раньше всех. Часов вечера в Прикамье. В ритме города Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Лето в ритме города. Это...

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 4 градусов. Днем до 10.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4000-29-4000-29.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» – выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
9: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
10: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Как продать автомобиль?
12: Срочно продать автомобиль.
13: Я хочу продать автомобиль.
14: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и 2. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радиос ЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Искусственный интеллект становится для россиян не просто помощником, но и собеседником, которому можно доверять. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Анкетолог», в котором приняли участие около 2000 человек. Советам нейросетей доверяет 92% пользователей, а более половины опрошенных считают общение с искусственным интеллектом комфортнее разговора с человеком. Эксперты объясняют это отсутствием осуждения и ощущением безопасности. Все чаще нейросети помогают россиянам решать рабочие вопросы. 16% используют их при подготовке к собеседованиям, 14% для написания текстов. Еще 13% обращаются к искусственному интеллекту с вопросами о здоровье и самочувствии. Пока одни спасаются от комаров всеми возможными способами, другие смогут стать для них настоящим магнитом. В России выпустили экспериментальный крем, который не отпугивает насекомых, а привлекает их к человеку. По заявлению производителя «Визит», средство усиливает запаховые сигналы кожи, по которым комары находят свою добычу. В основе крема ароматическая композиция, имитирующая естественный запах человека. Однако точный состав держит в секрете. Новинку выпустили ограниченным тиражом, чтобы проверить интерес покупателей. Если эксперимент окажется успешным, серийное производство необычного крема могут запустить в 2027 году в Тверской области. Американский черный медведь ворвался в дом и случайно устроил пожар на кухне, сообщает UPI. Инцидент произошел в ночь на 19 августа в городе Маунт-Крестед-Бьют в штате Колорадо. Сначала зверь выбил наружную дверь и пробил стекло в прихожей. Оказавшись внутри, он опрокинул стеллажи, мебель и оконные рамы в прихожей и гостиной, после чего перебрался на кухню, где разнес холодильник, разобрал мусор и сломал деревянную сушилку для посуды. Подставка упала на включенную электрическую плиту и загорелась, наполнив дом дымом. В это время в доме находились двое жильцов. Они позвонили в службу 911, сообщив, что медведь скребется в дверь их спальни. Прибывшие полицейские обнаружили зверя, пытавшегося выбить окно в гостиной. Учитывая агрессивное поведение животного, стражи порядка усыпили его, а затем потушили пожар. Возгорание удалось локализовать в пределах кухни. Никто из людей не пострадал. Только добрых новостей желает вам команда «Радиос ЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18.00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 4 градусов. Днем до 10.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
4: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
5: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4000-29-4000-29.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-93 от 25.12.2015. ОГРН 102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б. Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» — современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, 3 варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
2: Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: 7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начала нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора, вкладываемся в МММ, обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками, читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку, казаков разбор, в Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM.
1: Самое мое любимое время на радио Соль FM, когда наступает оно, да, друзья, время 90-х. Прямо сейчас на Соль FM шоу «Двухкассетник». Всем здравствуйте, меня зовут Макс Максимов, и сегодня в ближайшие 2 часа пробуду вместе с вами, будем передавать приветы, поздравления, ну и, конечно, погружаться в ту самую атмосферу 90-х, под любимые хиты любимой радиостанции. Правильно? Правильно, друзья. Ну что, не забывайте, пишите вот прямо сейчас, можете писать в группу ВКонтакте vk.ru/solofm, и либо в телеграм-канал, либо в наш Макс. В общем, друзья,

прямо сейчас можете уже отправлять свои приветы, свои поздравления, теплые и добрые слова. Куда же у нас пропала Леся О и Александр Соловьев? Они, друзья, сейчас в дороге. Надеюсь, они сейчас нас слушают в эфире. Поэтому им большой привет, хорошего, счастливого пути. Они отправились в Александровск, и где сегодня ровно в 22:00 состоится грандиозная дискотека от Радио Соль ФМ. Поэтому пожелаем ребятам удачи в дороге, отличного выступления, ну и, конечно, вернуться веселыми и позитивными. Ну, в Александровске по-другому не бывает. Так что Александровск сегодня в 22:00, день города, 75 лет вам исполняется сегодня, и, конечно же, мы тоже не можем не поздравить ваш город. Ну, друзья, сегодня много дней городов, я обязательно все это расскажу, какие праздники сегодня проходят. Итак, мы начинаем двухкассетник прямо сейчас, и, наверное, открою я сегодняшнюю программу специально для Леси О, Саши Соловьева и всей команды всего десанта Радио Соль ФМ, которые сейчас едут в Александровск. Ребята, хорошее выступление, всем привет!

0: Друзья, в прямом эфире прямо сейчас ваши приветы, поздравления, теплые, добрые слова присылайте в группу ВКонтакте vk.ru/solofm. Танцуем!
1: Двухкассетник на Solofm. Танцуем под радио.

друзья, шоу «Двухкассетник» прямо сейчас на радио Соль ФМ. Мы с вами общаемся, слушаем любимую музыку из 90-х и начала нулевых. И, конечно, танцуем.

Ну а я, друзья, еще раз всех поздравляю с субботой. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения. Это прямой эфир на радио Солифэм. Макс Максимов в этой студии. И, конечно, уже через 4 минутки я зачитаю первые сообщения, первые приветы, которые прилетели к нам сюда в группу ВКонтакте, либо же на наши мессенджеры. Так что пишите прямо сейчас и все озвучу.

0: с Максимом прямо сейчас на Соль.ФМ.
1: Ну что, друзья, двухкассетник на Соль.ФМ продолжается. Всем еще раз огромный привет, всем здравствуйте. Ну и, конечно же, сегодня, в этот замечательный день, 29 августа, мы не только празднуем Дни городов, но еще и отлично проводим время здесь, в прямом эфире, на самой-самой народной радиостанции с Пермского края, радио Соль.ФМ. Итак, давайте начнем читать приветы, ваши поздравления, которые вы прямо сейчас в реальном времени присылаете к нам сюда, в нашу соленую студию. Итак, вот смотрю видеотрансляцию из студии, которая идет родному Пермскому краю и всем близким. Большой привет из Рязани. Всех обнял. Это Дима Кошечки написал нам это сообщение. Тебе тоже, Димон, большой привет. Спасибо, что вместе с нами. Алексей написал вам: можно передать большой привет Сане и Маше. Улетел? Привет. Ну и, конечно, давайте заглянем в нашу группу ВКонтакте. vk.ru/solfm. Заходите в личные сообщения группы, можете написать, чем вы занимаетесь и кому хотите передать привет или просто поздравления. Итак, Рома написал нам: я из Омска, и я познакомился с вами в Next RP. Это такая игра. Ну, круто, это очень здорово. Я, скажу честно, не знаю такую игру, но, возможно, когда-нибудь и узнаю. С днем рождения, мамуля! Пишет нам Виктор. Хотел бы пожелать счастья, здоровья, успехов во всех делах. Я тебя очень люблю. А мамулю зовут Езова Зинаида Ивановна. Зинаида Ивановна, тоже принимайте поздравления. Всего вам самого доброго, самого светлого здоровья, позитива, радости и, конечно же, хороших песен. Ну а песни у нас, друзья, сегодня прям, ну, супер хорошие, потому что лично я в реальном времени сейчас эти песни подбираю для вас. И, конечно, не могу не сказать, что все, лето 2026 уходит в историю. И, конечно, скоро начинается та самая пора, о которой поет Татьяна Овсиенко. Прямо сейчас, здесь, в двухкассетнике, не можем мы пропустить эту песню. Всем школьникам огромный привет!

0: Танюша Овсиенко прямо сейчас, школьная пора. Всем школьникам огромный привет и отличного 1 сентября, которое, кстати, не за горами.
1: Любимые песни танцует весь Урал.

это двухкассетник. Друзья, самые лучшие хиты из 90-х по субботам с 19 до 21 часа в прямом эфире. И, конечно, сегодня эту программу ведет не Леся О, а веду я, Макс Максимов, который с удовольствием, друзья, ждет ваших сообщений. Ну и, конечно, рассказывайте, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь и приветы кому будем адресовывать. Поэтому пишите в группу ВКонтакте vk.ru/solfm. Оксана Гладких написала нам: «Привет, SolFM, поздравляю нас с мужем с 29-й годовщиной свадьбы. Дорогой, мы счастливы вместе. Наша жизнь плодотворная. 6 замечательных детей написано. Вау, вот это здорово. Жизнь прекрасна, когда рядом близкие люди. Никакие богатства мира не заменят любовь. Желаем всем семьям мира, добра и безусловной любви». Оксана, я с вами полностью согласен. Вам тоже большой привет. И, конечно же, поздравляем вас с мужем с днем свадьбы. Далее от Аленки сообщение. «Привет Юрию Круглову от жены, его детей, его невестах. Долгих лет ему жизни и здоровья. От его сыновей Димы и Андрея». Это сообщение прилетело. А написала Алена. Ну, вот так вот. Бывает. С разных аккаунтов пишут. Но с удовольствием я, конечно, все ваши сообщения, все ваши приветы зачитываю в прямом эфире здесь на радио SolFM. Ну что, продолжаем дальше. Продолжаем зажигать все это здесь в прямом эфире SolFM. Двухкассетник. Танцуем дальше.

0: побоюсь этого слова, легендарная песня от Андрея Державина «Не плачь, Алиса» прямо сейчас здесь в эфире самого соленого радио. Но согласитесь же, передает атмосферу, передает обстановку 90-х прям. Слушаешь и вспоминаешь, как это было. Да, друзья, на Соль FM каждую субботу с 19 до 21 часа шоу из 90-х «Двухкассетник». Ну а мы продолжаем прямо сейчас дарить вам теплые эмоции, хорошее настроение в виде ваших приветов, которые вы присылаете в режиме реального времени к нам сюда, в самую соленую студию, в нашу группу ВКонтакте vk.ru/solofm. Антон Тихонов передает большой привет Кириллу Митракову и желает отлично провести последние выходные августа. Кирилл Митраков, по секрету скажу, здесь, в соседнем кабинете. Кирилл, тебе большой привет. Да, помаши рукой. Отпишись в трансляции что-нибудь. Далее Сергей написал: «Привет вам из Кунгура. Мы на даче жарим мясо и слушаем ваше радио. Отличная подборка плейлиста. Спасибо огромное, Серега. Стараемся. Кунгуру тоже отдельный пламенный привет улетает». Так, и еще одно сообщение. «Соль FM, поздравь всех соликамцев с днем города. Мы сейчас едем в машине на выступление группы «Вирус» от Иришки». Это послание тоже к нам прилетело. Да, друзья, сегодня уже в 20.00 буквально на главной сцене в Соликамске выйдет группа «Вирус». А в 22.00 уже в Александровске наш десант «Соль FM» и дискотека «Соль FM» состоится тоже. Ребята уже уехали где-то в пути, сейчас едут по дороге в Александровск. Что, друзья, всем желаем хорошего настроения, максимум позитива. Ну и вот я нашел песню группы «Вирус». Давайте послушаем. Для всех соликамцев с праздником, с днем города!
1: Двухкассетник на Соль FM.

между прочим, дискотека «Авария». Прямо сейчас увезу тебя в тундру. Отлично перепели эту песню и действительно дали ей новое дыхание, новую жизнь. И мы с вами сейчас ее послушали и вспомнили «Увезу тебя в тундру». Так она называется. Ну что, продолжаем наше общение, продолжаем делиться своими эмоциями, хорошим настроением. Все это здесь, в прямом эфире на Соль FM. Шоу «Двухкассетник» продолжается. Огромный привет Антону Тихонову. Он нам в прямой видеотрансляции пишет. Всем большой привет. Лесе огромный привет улетает Кириллу. Митракову огромный привет улетает Кирилл. Тут отвечает, что мы мониторим эфир, конечно. Мы отправили десант в Александровск выступать на главной сцене, а сами здесь ведем эфир. Да, друзья, сегодня можно все. Сегодня отличный праздничный день. Поэтому, друзья, пишите ваши приветы и поздравления. Виктор Езов вот написал нам привет Соль FM. Передаю огромный привет братьям Роме и Алексею Пинягину. Вот, да, видимо, это братья Рома и Алексей, да, Виктора. Мы поняли. А если быть точнее, то, друзья, пишите подробнее. Я понимаю, все в разных сейчас состояниях находятся, но, друзья, пишите подробнее, что бы вы хотели, кому бы вы хотели передать привет. И вообще, рассказывайте, как проходит сегодня ваша суббота. Да, надеюсь, она Соль FM проходит, и я с удовольствием все ваши приветы, ваши поздравления озвучу здесь в прямом эфире. Ну а прямо сейчас продолжаем дальше танцевать и немножечко вспомним песню про галстук. Помните, такая была? Во! Давай-давай! Зажигаем громче!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 4 градусов. Днем до 10.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в Экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом Дафавто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом Дафавто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
8: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
9: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8 34 250 53 4 20 29 4 20 29.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
5: Двухкассетник на Соль ФМ.
6: Танцуем под радио.
7: Я и

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку, казаков разбор. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль ФМ.
3: Ну а мы, друзья, продолжаем танцевальное радиошоу «Двухкассетник». Всем еще раз доброго вечера, хорошего и отличного настроения. Радио Соль ФМ в эфире, у микрофона Макс Максимов. Ну и, конечно же, ваши приветы, ваши поздравления. Все это здесь, сейчас, в прямом эфире. Мы с удовольствием озвучиваем, с удовольствием все передаем в прямом эфире. И самое главное, конечно, слушаем любимые хиты из 90-х на Радио Соль ФМ. Плейлист сегодня я подбираю прямо вот в реальном времени, поэтому, друзья, пишите, что бы вы хотели услышать из 90-х, и я с радостью, с удовольствием поищу в нашей музыкальной базе, и, надеюсь, ваша песня полетит в прямой эфир. Группа ВКонтакте vk.ru/solofm, заходите, пишите в личные сообщения, также пишите в наш Макс или Телеграм-канал, да, и Макс у нас есть, и Телеграм есть, в общем, все это можно найти, все ссылки можно найти в нашей группе ВКонтакте. Да, друзья, так что всем хорошего дня, хорошей субботы, отличного настроения и, конечно же, самые лучшие хиты. Давайте начнем новый музыкальный час композицией, которая многим из вас знакома и многим она очень нравится. Группа Нэнси, «Отель» здесь в эфире Соль ФМ.

0: танцевальная летняя песня прямо сейчас группы Турбомода. Здесь в ритме 90-х мы продолжаем двигаться, продолжаем общаться и, конечно же, продолжаем передавать привет, поздравления, теплые и добрые слова друг другу.
1: Макс Максимов. Прямо сейчас на Соль ФМ.
0: Итак, ваши приветы, ваши поздравления летят в наш прямой эфир. Ты тоже присоединяйся, пиши, я с удовольствием все зачитаю. Привет, Соль ФМ, и привет, любимый двухкассетник. Передаю большой привет из Соликамска всей своей семье и своим коллегам. Поставьте, пожалуйста, какой-нибудь душевный хит 90-х, чтобы работа прошла на одном дыхании. От Александра... Так, Святославовича сообщение прилетело к нам сюда. Так, дальше. Добрый вечер, Кудымкар. Да, добрый вечер, любимое радио. Пишет вам Кудымкар. Вот так вот, Кудымкару вам большой привет тоже. 101,5 в Кудымкаре мы вещаем. Хочу поздравить моего лучшего друга Сергея с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, удачи на дорогах и отличного настроения. Врубай трек погромче. Да, друзья, трек погромче будет совсем скоро, но только после небольшого рекламного блока.

0: Да, друзья, суббота есть суббота, 29 августа на дворе. И сегодня, в эту субботу, 29 августа, отмечают у нас замечательные города Пермского края. Это город Соликамск отмечает свое 596-летие.
1: Макс Максимов прямо сейчас на Соль-ФМ.
0: Да, город Соликамск отмечает свое 596-летие. И, конечно, город Александровск сегодня тоже отмечает свое 75-летие. И, кстати, в Александровске сегодня состоится грандиозная дискотека от радио Соль ФМ. Леся О и Александр Соловьев вместе с Денисом Ширяевым уже в Александровске. Я с ними созванивался буквально-таки недавно. И они подтвердили, они доехали до Александровска в 22:00. Выход на сцену и грандиозная дискотека от радио Соль ФМ сегодня состоится в городе Александровске. Ну, а мы в Соликамске и продолжаем вещать для вас и читать ваши приветы и поздравления. Александр нам написал: привет, Макс, поздравляем из Березняков нашу мамулю с юбилеем. Спасибо за твою заботу и тепло. Пусть в этот вечер подарит тебе ностальгию и отличные воспоминания под музыку нашей молодости. Такое замечательное поздравление. Только Саша забыл написать, как маму-то зовут, чтобы мы ее поздравили. Так, ну что, я думаю, напишет еще Александр нам. Итак, далее сообщение читаю из нашей группы ВКонтакте. Здравствуйте, передаю большой привет из солнечной Губахи всем, кто сейчас за рулем или мчит по трассе. Ребятам легкой дороги и хорошей музыки в колонках. Соль ФМ, вы лучшие. Спасибо большое. К сожалению, анонимное сообщение пришло. Не могу сказать, кто написал, но вам тоже большой привет и спасибо огромное за такие замечательные пожелания. Ну что ж, наш вечер ностальгии продолжается, двухкассетник продолжается, и, конечно же, дальше еще интереснее, дальше еще больше. Ваши приветы пишите в группу ВКонтакте, с удовольствием все зачитаю.
1: Любимые песни танцует весь Урал.

Вот такой, друзья, настоящий движ из 90-х прямо сейчас здесь, в эфире самого соленого радио. Буквально полчасика у нас остается прямого эфира, поэтому, друзья, пишите, не забывайте рассказывать, как проходит ваша суббота, чем вы занимаетесь, и, конечно же, передавайте привет и поздравления. Вот Дмитрий написал нам пламенный привет из города Людиново. Хочу поздравить с днем рождения своего кума Дмитрия Никитина и поставить для него песню «Руки вверх, 18 мне уже». Так случилось, что эта песня уже в нашем плейлисте. Ловите!

0: Макс Максимов. Макс Максимов. Прямо сейчас на Соль ФМ.
1: Ну а мы, друзья, продолжаем новокассетник, продолжаем шоу из 90-х на радио Соль ФМ. И, конечно же, ваши приветы, которые прилетают к нам сюда, в группу ВКонтакте. И слушатели ждут, между прочим, вот Ксения Белянкина мне написала: «Здравствуйте! Хочу передать большой привет всей нашей большой семье Белянкиных, Мясниковых и пожелать им хорошего отдыха. Желаем вам хорошего отдыха, и кунгуру отдельный и пламенный привет улетает». Еще одно сообщение прилетело тоже к нам от Екатерины Астафьевой. «Хочется поздравить крестника Егора с 14-летием. Любимый крестник, с днем рождения! Любви, успеха и везения, здоровья крепкого всегда! Чтоб не болел ты никогда!» Вот такое сообщение прилетело к нам сюда. И, конечно, мы тоже присоединяемся. И Егорку поздравляем с 14-летием от всей команды «Радио Соль ФМ». Так, что у нас еще здесь есть в группе ВКонтакте? «Здравствуйте! Поздравляю коллектив нашей стройбригады из Лысьвы с успешным завершением объекта. Мужики, мы отличная команда! Поставьте что-нибудь зажигательное из дискотеки 2000-х». Друзья, зажигательного из 2000-х у нас, ну, просто большое, большое количество. Поэтому, друзья, прямо сейчас заказывайте, пишите. Из 2000-х мы обязательно что-нибудь поставим. Так, хотелось бы еще раз поздравить Александровск с днем города, Соликамск с днем города и, конечно же, песню из 90-х, которую, я думаю, многие из вас знают и прямо сейчас сделают радио погромче. Погнали! Двухкассетник продолжается!

0: 90-е – это самая-самая та пора, когда мы росли, взрослели и, конечно же, любили ту самую музыку, которая была популярна в 90-х. И сегодня на радио Соль FM мы вспоминаем, как это было, какие песни мы слушали, и вместе передаем привет и поздравления, делимся своим настроением и, конечно же, передаем привет своим городам, где слушают сейчас радио Соль FM. Итак, Макс Максимов продолжает вещание и читаю сообщение, что у нас здесь прилетело. Написали нам так: здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, брата Дениса с днем рождения. Желаю ему здоровья, счастья, удачи, пусть будут со всей мечты и жизнь радует приятными сюрпризами. От Егора это послание к нам прилетело. Татьяна Абрамова написала: здравствуйте, Соль FM, передаю большой привет всей своей родной компании, с которой сейчас отмечаем день рождения друга. Друга-то как зовут? Не написали. Шеф, с днем рождения, мы тебя любим и просим поставить хорошую песню из 90-х. Да, друзья, непременно песни из 90-х у нас звучат пока еще 10 минут, но уже через 10 минут стартует программа Dance Hall вместе с Александром Соловьевым и Денисом Ширяевым. Ну а пока что вновь и вновь, друзья, возвращаемся к чему? Возвращаемся к погоде на Соль FM.
1: Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 4 градусов. Днем до 10.
1: Реклама на Соль FM.
3: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
4: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на молодость.
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
9: Как продать автомобиль?
10: Срочно продать автомобиль.
11: Я хочу продать автомобиль.
12: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
13: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
14: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
9: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
15: Любимые песни танцует весь Урал.

0: Ну где же, друзья, ну где же ручки, ну где же ваши ручки? Спасибо огромное, кстати, всем сегодня, кто писал, кто принимал участие в сегодняшнем нашем замечательном двухкассетнике на радио Соль FM. Я отправляюсь, между прочим, прямо сейчас, в данный момент, группа «Вирус» выступает в городе Соликамск. Ольга Лаки, тебе отдельный привет. И вот в данный момент идет концерт группы «Вирус» на Соляной версте, куда я, собственно, прямо сейчас и отправляюсь. Ну, а всем вам хочу пожелать хорошего завершения выходных, последних выходных этого лета. Оставаться хорошими людьми, слушать качественную музыку и, конечно же, вместе с нами на одной волне. Да, друзья, далее в нашем эфире Dance Hall. Сегодня программа будет в записи. Ребята для вас постарались. Записали микс. Саша Соловьев там наговорил чего-то. Но в данный момент Саша Соловьев находится в Александровске. Тоже где-то готовится к выходу на сцену. Поэтому вот такая насыщенная у нас суббота. Ну и всем желаем хорошего отдыха, отличного настроения. Оставаться вместе с нами. Макс Максимов, Соль FM. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Двухкассетник. Каждую субботу.
2: Каждую субботу.
1: С 7 часов вечера.
2: На Соль FM.

0: Прикамье 21 час.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки встречаются.

0: Отличного движа в нашей компании. В эфире радио СЛФМ Дэнс Холл. Александр Соловьев у микрофона и танцевальный сет от диджея Дениса Ширяева. Прямо сейчас делай громче и вливайся в танцевальный движ вместе с нами. Поехали!
1: Дэн

это Dance Hall. Александр Соловьев у микрофона. Диджей Денис Ширяев делает дэнс. Прямо сейчас, на данный момент, я, Александр Соловьев, диджей Денис Ширяев и Леся О улетели в Александровск отмечать День города и двигать дискотеку от Радиус ЛФМ. Если ты сейчас на данный момент в Александровске, хватит разъезжать по городу, давай, езжай к нам и, конечно же, тоже делай тусу, делай так, чтобы эта суббота запомнилась надолго. Александровск, с днем города!

0: Пока мы, Александр Соловьев, диджей Денис Ширяев и Леся О отмечают День города в Александровске, на данный момент Соликамск тоже отмечает свой День города. Уверен, что там тоже очень много движа, танцы, веселье, ну и, конечно, только самое лучшее настроение. Если где-то ты занят в машине, на работе, в такси или где-нибудь на заводе, слушаешь радио с РФМ, поздравляю и тебя с Днем города, где бы ты ни был.
1: Да,

Напомните о том, что радио Салифэма можно слушать онлайн, где не ловит приемник. На данный момент приложение радио Салифэм теперь уже ты не установишь, но однако мы сделали апгрейд нашего сайта solofm.ru. Залетай туда, также слушай различные станции на любой вкус. И, кстати, Dancehall тоже можно найти среди радиостанций Соль FM. Также там есть одна маленькая такая новинка. Ты можешь записать прямой эфир, ну и ознакомиться с нашей радиостанцией Соль FM. В общем, заходи на наш официальный сайт solofm.ru и знакомься с нашей командой.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
3: Dance Hall.

0: 10 вечера в Прикамье. В ритме города.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречи!

Второй час движа в режиме дэнс-холл начинается. Делай громче приемник, танцуй, расслабляйся. В общем, что ты сейчас делаешь? Отмечаешь день города, возможно. Но так или иначе, радио с LFM всегда и повсюду с тобой. А пока лови супер-движ от диджея Дениса Ширяева. Dance.

Александровск и Соликамск сегодня отмечают свой день города. Радио Салют.ФМ вас поздравляет. Пусть эти города процветают, расширяются, ну и, конечно же, появляется очень много новых, прекрасных, динамичных, крутых людей, которые также будут продвигать свой город в нереально прекрасное будущее. Радио Салют.ФМ вас поздравляет. Ну а 12 сентября Радио Салют.ФМ посетит Людиново и тоже отметит с вами день города. Уверен, то, что там будет тоже очень жарко, прекрасно, вне зависимости от погоды.

только ты создаешь самые яркие воспоминания, ну а радио Соль FM в этом помогает, особенно Dance Hall. Если ты где-то на даче, на отдыхе, отмечаешь свой праздник, я тебя поздравляю или поздравляю твоих близких, просто делай громче радио Соль FM, и пусть Dance Hall сделает этот вечер субботы

если ты не можешь достучаться до радиоволн на FM-частоте в своем городе. Знаешь, что радио с FM может зазвучать на твоей Яндекс-колонке. Также можно нас услышать на Яндекс.Радио. Есть такое приложение, очень здоровское. Настраивай Яндекс.Радио на Соль FM, и ты будешь с нами везде и повсюду. Помимо этого, есть и официальный сайт solfm.ru. Там ты также можешь слушать радио Соль FM и не только основную радиостанцию. Соль FM Dance, Соль FM Chill, Deep House, какую-нибудь, я не знаю, станцию из 90-х ты можешь тоже включить на нашем официальном сайте. Напоминаю, наш адрес solfm.ru.

23.00 в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Нам 10 лет. Соль.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта, что прикоснулись.

0: Приканье полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

самое соленое радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль-ФМ. Соленое лето

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: бегу туда, я бегу туда.
1: Прикамье, час ночи.
2: В ритме города Соль-ФМ.
1: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио соляной столицы. Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.